风如夜晚个地的烈王来时日和我心за рок ярким бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан